Господи, Садгур Сагигра Притапал Севакугур Сададиал Секхи Гурдур Матмалхира Гурбачни Харнам Учрева Гуру Секхе Банданакарте Гуру Касик Бакарте Ате Сагуру Секхо Нам Данде Гуру Касик Удпаги Хе Садгур Секха Халапала Сувари